Кто-то хотел, чтобы я убил тебя. Запаниковал. Но я подумал о матери. Мне нужно было выбраться. У меня было много времени на размышления. Я знаю, я сделал много плохих вещей в жизни. Но я решил говорить правду. И не отступлю.